Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
3: Слова, слова, опять слова, одни слова.
2: Не знаю, как сказать тебе,

0: Я люблю тебя.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: И вот стою я на

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Песен еще не написанных.

0: песня.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. День ВДВ очередного года.
0: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Матушка Россия, на свете.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме того, больницы больше не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей и ее отдельными слоями, такими как эпидермис, эдерма, костями и их фрагментами, а также нервами и спинным мозгом. Пакет новых законов и постановлений направлен на то, чтобы сделать бесплатную помощь действительно доступной, защитить граждан от навязывания платных услуг и перевести документооборот в цифровой формат. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей могут взять ипотечные каникулы. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей, ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении ребенка, либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. С сентября в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции. В карточках товаров должны быть указаны прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей. Нормы не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей и стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. Министр просвещения Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет планшеты и смартфоны. Об этом он заявил в интервью в День знаний. Он добавил, что в этом возрасте крайне важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме того, больницы больше не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей и ее отдельными слоями, такими как эпидермис, эдерма, костями и их фрагментами, а также нервами и спинным мозгом. Пакет новых законов и постановлений направлен на то, чтобы сделать бесплатную помощь действительно доступной, защитить граждан от навязывания платных услуг и перевести документооборот в цифровой формат. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей могут взять ипотечные каникулы. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. А воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей, ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении ребенка, либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. С сентября в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции. В карточках товаров должны быть указаны прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей. Нормы не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей и стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. Министр просвещения Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет планшеты и смартфоны. Об этом он заявил в интервью в День знаний. Он добавил, что в этом возрасте крайне важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: ПВО – это стража страны. Оборона – святая задача. Завтра тоже не будет войны. Даже так и никак не иначе. Ради чистого неба страны. А еще просто ради покоя. Вновь идут на дежурство сыны. Они знают, что это такое. Когда все на работу идут или спать собираются ночью, редко праздники встретятся тут. У них вечные будни, короче.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Летают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме того, больницы больше не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей и ее отдельными слоями, такими как эпидермис, эдерма, костями и их фрагментами, а также нервами и спинным мозгом. Пакет новых законов и постановлений направлен на то, чтобы сделать бесплатную помощь действительно доступной, защитить граждан от навязывания платных услуг и перевести документооборот в цифровой формат. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей могут взять ипотечные каникулы. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. А воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей, ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении ребенка, либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. С сентября в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции. В карточках товаров должны быть указаны прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей. Нормы не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей и стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. Министр просвещения Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет планшеты и смартфоны. Об этом он заявил в интервью в День знаний. Он добавил, что в этом возрасте крайне важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе.

0: купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
1: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: облом. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Лежу в палате. Снова мне не спится. Решил всего две строчки написать. Но в строчке это все не уместится. И я решил, что буду продолжать. Мои стихи не повод восхищения. Они как крик тысячи ребят, которые сегодня где-то находятся под взрывами гранат. Я был там, знаю, как им сложно лежать, не зная, что их кто-то ждет. А ваша помощь как надежда бойцам здоровья, мощи придает. Вы те, кто в трудную минуту не убежали за бугор. Берете деньги, деток поздравления, порою насмешки слушая в укор. Мол, все себе, а не ребятам, отчет нам срочно предоставь. А кто был сам, решил солдатам с такой заботой помогать. Я думаю, что многим неизвестно, как сложно достучаться до сердец. И многие отчет потом попросят за самый мелкий в пачке леденец. А те, кто в это время помогает, любовь свою оставили в вещах, трусах, носках, перчатках, шапках, которые надеты на парнях. Низкий поклон. Этот стих написал солдат для всех волонтеров и людей, которые оказывают им помощь.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли.

Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, be child. Yep.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 140 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 13 округам. Противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 143 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском и Грайворонском округах погибли 2 мирных жителя. Искренние соболезнования родным и близким погибших. В Белгороде, Белгородском, Аркитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Фонд «Святое Белогорье против детского рака» направит 1 000 000 рублей на помощь детям, пострадавшим при атаках ВСУ. Сейчас в больницах региона находится 14 несовершеннолетних, один из них в реанимации. Средства, собранные в рамках акции «Дети вместо цветов 2026», пойдут на лечение, реабилитацию, дорогу в федеральные клиники и восстановление после травм. В первом полугодии 2026-го на территории Белгородской области с использованием механизма эскроу-счетов построено и введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. Их общая площадь – более 59 тысяч квадратных метров. Механизм эскроу позволяет сделать долевое строительство более прозрачным и безопасным. Сейчас на территории региона 31 застройщик осуществляет строительство 83 многоквартирных домов по договорам участия в долевом строительстве. Площадь их составляет более 565 тысяч квадратных метров, в том числе жилая – более 357 тысяч. Ввод новых домов способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжается капремонт здания начальной школы лицея номер 10 в Белгороде. На текущий момент на 85% выполнены демонтажные работы, один из самых трудоемких этапов. Ведется устройство кровли, штукатурка стен, частично смонтированы гипсокартонные перегородки, идет прокладка инженерных сетей. В рамках контракта предстоит выполнить полный комплекс работ от архитектурных и конструктивных решений до монтажа всех внутренних инженерных систем, благоустройства территорий и пуска на ладочных мероприятий. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование из федерального, областного и городского бюджетов. Завершить работы планируют к 1 августа 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с

0: людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я остаюсь в любимом белом городе. Я остаюсь, а значит, не сдаюсь. Я остаюсь, с ним жизнью сопряженная. Да, остаюсь, и больше не боюсь. Мне надоело вздрагивать от выстрелов, ведь я христианин, и Бог со мной. Не буду больше ныть и малодушничать, но буду храброй, сердцем и душой. Я здесь, на месте Божьего владычества, ведь Он везде, и Он меня ведет. В Евангелии все давно написано, и волос с головы не упадет. Без воли нашего Отца Небесного, так прочь же страх и ропот и тоску. Я остаюсь. Крепись, мой смелый Белгород, и будь готов к победе марш-броску. Я остаюсь, чтобы в итоге выстоять, победу нашу встретить дома всей семьей и обрести заветный мир без выстрелов, доверясь Богу всей своей душой. Воин света, Белгород.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 140 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 13 округам. Противник совершил 9 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 143 беспилотника сбиты и подавлены. В Белгородском и Грайворонском округах погибли 2 мирных жителя. Искренние соболезнования родным и близким погибших. В Белгороде, Белгородском, Аркитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Фонд «Святое Белогорье против детского рака» направит 1 000 000 рублей на помощь детям, пострадавшим при атаках ВСУ. Сейчас в больницах региона находятся 14 несовершеннолетних, один из них в реанимации. Средства, собранные в рамках акции «Дети вместо цветов 2026», пойдут на лечение, реабилитацию, дорогу в федеральные клиники и восстановление после травм. В первом полугодии 2026-го на территории Белгородской области с использованием механизма эскроу счетов построено и введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. Их общая площадь – более 59 тысяч квадратных метров. Механизм эскроу позволяет сделать долевое строительство более прозрачным и безопасным. Сейчас на территории региона 31 застройщик осуществляет строительство 83 многоквартирных домов по договорам участия в долевом строительстве. Общая площадь их составляет более 565 тысяч квадратных метров, в том числе жилая – более 357 тысяч. Ввод новых домов способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжается капремонт здания начальной школы лицея номер 10 в Белгороде. На текущий момент на 85% выполнены демонтажные работы, один из самых трудоемких этапов. Ведется устройство кровли, штукатурка стен, частично смонтированы гипсокартонные перегородки, идет прокладка инженерных сетей. В рамках контракта предстоит выполнить полный комплекс работ от архитектурных и конструктивных решений до монтажа всех внутренних инженерных систем, благоустройства территорий и пуска на ладочных мероприятий. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование из федерального, областного и городского бюджетов. Завершить работы планируют к 1 августа 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: где-то в небесах.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе,

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин по итогам визита в Киргизию на саммит Шанхайской организации сотрудничества ответил на вопросы журналистов. А в ходе спецоперации он сказал следующее. Российские войска не просто наступают, они наращивают обороты в зоне СВО. 270 квадратных километров ДНР и 15 освобожденных населенных пунктов за август. Группировка «Запад» взяла в кольцо около 5000 бойцов ВСУ на побережье Красноосковского водохранилища и начала зачистку. Центр штурмует Добропорт. Крупный логистический хаб, одновременно ведя наступление на других приоритетных направлениях. До окружной трассы в Сумах осталось 12 километров. В приграничье Сумщины и Харьковщины армия России формирует санитарную зону. На запорожском участке освобождены 9 сел и поселков. Война – это всегда трагедия и новые испытания, но мы принимаем этот вызов, заявил верховный главнокомандующий. Слухи о новой мобилизации Владимир Путин отмел одной фразой «чушь собачья», назвав это вбросом. Москва сознательно не бьет по высшему руководству Киева, чтобы в будущем было с кем вести диалог. Если, конечно, они решат договариваться, они продолжат попытки обрушить нашу экономику за полтора месяца. «Наша цель – остановить бойню и добиться устойчивого мира», – подчеркнул президент. За 40 дней ВСУ повредили порядка 100 наших гражданских судов, есть жертвы. Все вражеские объекты на украинской земле, вне зависимости от флага, включая британские, легитимная мишень. А на прямой вопрос об ударах по Британии глава государства ответил – военная тайна. Он отметил, что угроза Зеленского заблокировать небо России атаками беспилотников – это заявка на государственный терроризм. К другим новостям. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, заявила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума. По ее словам, препарат эффективно формирует иммунитет, поставки начинаются во все регионы. Федеральная антимонопольная служба России утвердила максимально разрешенный сбор за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости. Изменения коснутся компании «Российские железные дороги», «Федеральная пассажирская компания», «Гранд Сервис Экспресс», «Железные дороги Якутии» и «Пассажирская компания Сахалин». Компании должны разместить информацию об установленном размере сбора на своем официальном сайте и проинформировать об этом не менее чем за 10 календарных дней до начала применения сбора. Возможности использования национальной платформы МАКС с сентября существенно расширяются. Россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте, заселиться в гостиницу. Через платформу МАКС можно будет подтвердить льготы на проезд для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров обязуются предоставлять возможность заселения с помощью платформы МАКС. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 сентября, в регионе облачно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до 25-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин по итогам визита в Киргизию на саммит Шанхайской организации сотрудничества ответил на вопросы журналистов. О ходе спецоперации он сказал следующее. Российские войска не просто наступают, они наращивают обороты в зоне СВО. 270 квадратных километров ДНР и 15 освобожденных населенных пунктов за август. Группировка «Запад» взяла в кольцо около 5000 бойцов ВСУ на побережье Красноаскольского водохранилища и начала зачистку. Центр штурмует Добропорт. Крупный логистический хаб, одновременно ведя наступление на других приоритетных направлениях. До окружной трассы в Сумах осталось 12 километров. В приграничье Сумщины и Харьковщины армия России формирует санитарную зону. На запорожском участке освобождены 9 сел и поселков. «Война – это всегда трагедия и новые испытания, но мы принимаем этот вызов», – заявил верховный главнокомандующий. Слухи о новой мобилизации Владимир Путин отмел одной фразой «чушь собачья», назвав это вбросом. Москва сознательно не бьет по высшему руководству Киева, чтобы в будущем было с кем вести диалог. Если, конечно, они решат договариваться, они продолжат попытки обрушить нашу экономику за полтора месяца. «Наша цель – остановить бойню и добиться устойчивого мира», – подчеркнул президент. За 40 дней ВСУ повредили порядка 100 наших гражданских судов, есть жертвы. Все вражеские объекты на украинской земле, вне зависимости от флага, включая британский, легитимная мишень. А на прямой вопрос об ударах по Британии глава государства ответил: «Военная тайна». Он отметил, что угроза Зеленского заблокировать небо России атаками беспилотников – это заявка на государственный терроризм. К другим новостям. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, заявила глава ведомства Анна Попова на полях Восточного экономического форума. По ее словам, препарат эффективно формирует иммунитет, поставки начинаются во все регионы. Федеральная антимонопольная служба России утвердила максимально разрешенный сбор за возврат железнодорожных билетов в размере 10% от их стоимости. Изменения коснутся компании «Российские железные дороги», «Федеральная пассажирская компания», «Гранд Сервис Экспресс», «Железные дороги Якутии» и «Пассажирская компания Сахалин». Компании должны разместить информацию об установленном размере сбора на своем официальном сайте и проинформировать об этом не менее чем за 10 календарных дней до начала применения сбора. Возможности использования национальной платформы МАКС с сентября существенно расширяются. Россияне с ее помощью смогут оплатить и подтвердить льготы на проезд в общественном транспорте, заселиться в гостиницу. Через платформу МАКС можно будет подтвердить льготы на проезд для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров обязуются предоставлять возможность заселения с помощью платформы МАКС. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.
6: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

кто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: ли на вкус?
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке спецназа «Ахмат» в ходе упорных многодневных боев нанесли поражение частям ВСУ. Итогом этой тяжелой работы стало полное освобождение казачьей Лопани, сообщили в Минобороны. Логистическое значение победы трудно переоценить. Взяв казачью Лопань под полный контроль, наши войска перерезали и обеспечили доминирование на шоссе Т-21-17, которое является прямой артерией к Харькову. Таким образом, перед штурмовыми отрядами открывается дорога к Слатино и Дергачам, двум последним крупным форпостам на подступах к областному центру. 419,6 миллиона рублей выделило правительство России на помощь пострадавшим при атаках ВСУ в Белгородской области. Более 302 миллионов рублей пойдут на единовременную материальную помощь. Дополнительно 5,7 миллиона рублей предусмотрено для оказания финансовой помощи жителям в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Почти 112 миллионов рублей в связи с полной утратой такого имущества. В регионе подведены итоги внешнеэкономической деятельности в агропромышленном секторе за период с января по июль 2026 года в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За этот период объем экспорта продукции регионального АПК увеличился более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Ключевым драйвером роста стало наращивание поставок масложировой и молочной продукции. Их экспорт вырос на 38,7% относительно показателей прошлого года. Белгородская область осуществляет поставки 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира. Важным показателем расширения экспортной деятельности является не только рост объемов, но и освоение новых товарных ниш и рынков сбыта. По данным Россельхознадзора, с начала текущего года по июль из региона было экспортировано 87,8 тысячи тонн подконтрольной продукции. В текущем году область впервые осуществила экспортные поставки сухого молока в Арабские Эмираты. Белгородская команда выиграла 52 медали на первенстве России по рафтингу. Соревнования прошли в Республике Алтай. За медали боролись 25 команд из 6 регионов страны. От Белгородской области в соревнованиях участвовала команда «Штурм». За 7 соревновательных дней она завоевала 52 медали – 6 золотых, 16 серебряных и 40 бронзовых. По итогам белгородки попали в резервный состав юниорской сборной России по рафтингу. Девушки тренируют под руководством Веры Малаховой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Словно ангел из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на «ты».

На стоянке, где машины в ряд стоят винтом к винту, и стеклянные кабины с грустью смотрят в

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. Поговорим про помощь читателям и газету как инструмент решения проблем. Можете привести пример какой-либо семьи?
2: Да, конечно. Но хотелось бы сказать еще, что газета очень нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы. Потому что раньше, конечно, это было больше как-то выражено, сейчас меньше. Но есть такие проблемы, с которыми люди обращаются именно в редакцию. Ну, к примеру, был у нас такой интересный вопрос, когда единая транспортная компания после реорганизации оставила водителей, ну, скажем так, без туалетов. Да, значит, их просто убрали. И люди стали жаловаться в редакцию. Вы знаете, нам понадобилось неделю, чтобы написать запросы, разослать их в мэрию, разослать их в единую транспортную компанию, в Министерство транспорта. И за две недели мы решили, ну, мы его назвали так, туалетный вопрос. Но, ну, что делать, бывают и такие вещи. Значит, одна из драматических публикаций у нас была, это «Он есть, и его нет». Обратился к нам читатель из Гостищева и рассказал о Сергее Черкашине, инвалиде, который оказался, ну, скажем так, выброшен, наверное, вот в небытие. Почему публикация так называется «Он есть, и его нет»? Потому что вроде бы человек жив, а у него ничего нет, ни пенсии, ни прописки. Ну, нам пришлось подключиться серьезно, поехать к нему. Мы оказали ему сначала посильную физическую помощь, так это гуманитарное.
1: А почему так получилось? Он одинокий человек, некому помочь?
2: Да, он одинокий человек, его обманули родственники, бросили там без регистрации, без всего, но, к сожалению, наверное, должны были обратить на него какие-то службы, но до этого не дошло. Очень помогла нам прекрасный человек, я считаю, уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. Она подключилась после этой газетной публикации, она решила много вопросов, которые были связаны с ним. Очень долго мы ему помогали, пытались что-то сделать, пристроить его куда-то в приют. В итоге у него был второй инсульт, и это закончилось трагически. Но, наверное, этот момент был поучительным, что нужно не только соседям смотреть по сторонам, да, вот когда живут такие одинокие люди, но нужно еще и каким-то службам подключаться более активно.
1: Елена, вот на примере этой истории, как редакция понимает, где ее роль заканчивается, и дальше должны действовать профильные службы, и как, опять же, постараться сделать так, чтобы помочь каждому человеку.
2: Там, где редакция нужна в своей организации, когда дело нужно двигать, потому что мы не можем подключиться к тому, чтобы сделать человеку документы. Это личные данные, которые охраняются определенным законом. Здесь мы не можем. А вот подтолкнуть к этому службы, да, возможно. Да, мы обращаемся, мы приезжаем. Я ездила, вот, например, в Яковлевскую соцслужбу, там я пыталась решать какие-то вопросы, и это получалось. Поэтому то, что связано уже с какими-то такими серьезными вопросами оформления документов, там вот это все-таки всевозможные службы должны заниматься. А там, где нужна организация, чтобы дело продвинуть, то здесь, наверное, это дело редакции.
1: А вот обычно как происходит? Заканчивается ваша миссия, вы передаете специальным службам, или вы продолжаете сотрудничать до того момента, когда эта история, скажем так, не закрывается?
2: Продолжаем сотрудничать, пока история не закрывается, да. Здесь это очень важно делать.
1: Я читала ваши публикации и знаю, что кабинет главного редактора никогда не закрывается, и обсуждения идут постоянно. И вот возникает вопрос, как в этом всем удается сохранять продуктивность и не превращать это в вечные совещания?
2: Совещания у меня вообще никогда не бывает. Я работаю с каждым индивидуально, и мне так удобно. Творческие люди, они очень обидчивы, они трогательны. Ни в коем случае нельзя делать какие-то замечания, как-то, может быть, о чем-то говорить, что-то предлагать. Я имею в виду какие-то темы в присутствии большого количество людей. Очень хорошо говорить глаза в глаза. И у меня это получается, и дверь не закрывается, потому что это действительно так. Все заходят, решают свой вопрос и идут в кабинет к себе работать. Поэтому я считаю, что все вокруг меня профессионалы, все мои корреспонденты, и они, наверное, сами хорошо знают, что им нужно делать. Да, конечно же, без руководителя обойтись невозможно, потому что есть еще масса других организационных моментов, но тут такой коллектив высокопрофессиональный, что даже поругать некого, честно скажу.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке спецназа «Ахмат» в ходе упорных многодневных боев нанесли поражение частям ВСУ. Итогом этой тяжелой работы стало полное освобождение казачьей Лопани, сообщили в Минобороны. Логистическое значение победы трудно переоценить. Взяв казачью Лопань под полный контроль, наши войска перерезали и обеспечили доминирование на шоссе Т-21-17, которое является прямой артерией к Харькову. Таким образом, перед штурмовыми отрядами открывается дорога к Слатино и Дергачам, двум последним крупным форпостам на подступах к областному центру. 419,6 миллиона рублей выделило правительство России на помощь пострадавшим при атаках ВСУ в Белгородской области. Более 302 миллионов рублей пойдут на единовременную материальную помощь. Дополнительно 5,7 миллиона рублей предусмотрено для оказания финансовой помощи жителям в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Почти 112 миллионов рублей в связи с полной утратой такого имущества. В регионе подведены итоги внешнеэкономической деятельности в агропромышленном секторе за период с января по июль 2026 года в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За этот период объем экспорта продукции регионального АПК увеличился более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Ключевым драйвером роста стало наращивание поставок масложировой и молочной продукции. Их экспорт вырос на 38,7% относительно показателей прошлого года. Белгородская область осуществляет поставки 187 видов продукции АБК на рынки 48 стран мира. Важным показателем расширения экспортной деятельности является не только рост объемов, но и освоение новых товарных ниш и рынков сбыта. По данным Россельхознадзора, с начала текущего года по июль из региона было экспортировано 87,8 тысячи тонн подконтрольной продукции. В текущем году область впервые осуществила экспортные поставки сухого молока в Арабские Эмираты. Белгородская команда выиграла 52 медали на первенстве России по рафтингу. Соревнования прошли в Республике Алтай. За медали боролись 25 команд из 6 регионов страны. От Белгородской области в соревнованиях участвовала команда «Штурм». За 7 соревновательных дней она завоевала 52 медали – 6 золотых, 16 серебряных и 40 бронзовых. По итогам белгородки попали в резервный состав юниорской сборной России по рафтингу. Девушки тренируют под руководством Веры Малаховой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Крупное предприятие России включается в зонально-объектовую систему ПВО, сообщил в рамках Восточного экономического форума Денис Мантуров. Отдельных систем обнаружения, оповещения и отражения атак, существующих вне контура Минобороны России, быть не может, поскольку это неэффективно и небезопасно, отметил первый вице-премьер России. Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей. Российский омбудсмен Яна Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих выплаты школьникам. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую федеральную выплату каждому школьнику, предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CV-код или код из СМС, ничего не вводите, сказала омбудсмен. Она напомнила, что в этом году единой федеральной выплаты всем школьникам нет. Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с сентября этого года. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия ЦППК. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Прежние способы оплаты также работают. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать и развивает именно важное направление. К слову, самой полезной является мелкая жирная рыба. Это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь о морских обитателях. Включение в рацион 100 граммов запеченной скумбрии поможет школьнику успешно начать учебный год, так как в этой рыбе много веществ, улучшающих память и концентрацию, рассказали врачи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пришли в окопы холода. Мороз свиреп, лютует, и нервы словно провода. Народ в тылу пирует. В окопе теплится свеча. Насквозь носки, ботинки, калаш примерзший снял с плеча. Летят, кружась, снежинки. Гори, свеча, не затухай, хоть капельку согреться. Проснись же, тыл, и не бухай! Вам там не отсидеться! Поймите, раз и навсегда победы нет без тыла. Очнитесь, в дом пришла беда, сплочением уныло. И если дальше так пойдет, то кончится ужасно. Пока народ, гуляя, пьет, мы гибнем здесь напрасно.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Тон, злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников, в результате атак со стороны Украины в течение последних суток получили ранения 16 и погибли 2 жителя региона. Всего в медорганизациях области проходит лечение 125 пациентов, из них 14 детей. В реанимации находятся 16 человек, в том числе один ребенок. В федеральных медцентрах помощь получают 6 белгородцев, в том числе 3 детей. Атаки ВСУ продолжаются. 2 сентября один человек погиб, женщина и девочка получили ранения после ударов по области. В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник попал в автомобиль. Мужчина погиб на месте. В селе Акулиновка Борисовского округа после атаки беспилотника на автомобиль ранены женщина и ее 6-летняя дочь. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка ведет системную работу по созданию условий для поддержки детей, подростков и семей. Мария Львова-Белова посетила все субъекты Российской Федерации, чтобы донести главный принцип – каждый ребенок должен воспитываться в семье. По ее инициативе региональное отделение Фонда защиты детей появится в каждом регионе страны. Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему. Чтобы она поняла, она нужна государству, сказала Львова-Белова. В Белгородской области последовательно внедряются инициативы, направленные на социализацию несовершеннолетних, психологическую поддержку родителей и детей с инвалидностью. Среди них акция «Дарю тепло», проекты «Могу чувствовать», «Родительская гостиная». Все это направлено на то, чтобы дети росли разносторонними и ни в чем не нуждались. В Белгороде открылся детский культурно-просветительский центр «Мультистудия». Пространство создано в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Открытие центра состоялось на базе кинотеатра «Победа». Учреждение – историко-культурный комплекс «Новая Слобода». Его основная миссия – создание доступного и безопасного пространства для культурного и цифрового развития детей в возрасте от 7 до 11 лет и вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. В центре будут проходить занятия по рисунку, живописи и графике, созданию традиционной компьютерной анимации, мастер-классы по работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Планируется работа студии мультипликации, лаборатории графики и видеомонтажа, студии цифрового творчества. Особое внимание уделят изучению основ режиссуры и сценарного мастерства, работе с графическими планшетами, цифровой анимации и ранней профориентации в сфере креативных индустрий. Одним из направлений станет создание мультфильмов о местных героях, истории и традициях белгородчины, в том числе проекта «Город первого салюта». Для родителей предусмотрены форматы совместного творчества, в том числе семейные выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. Поговорим про помощь читателям и газету как инструмент решения проблем. Можете привести пример какой-либо семьи?
2: Да, конечно. Но хотелось бы сказать еще, что газета очень нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы. Потому что раньше, конечно, это было больше как-то выражено, а сейчас меньше. Но есть такие проблемы, с которыми люди обращаются именно в редакцию. Ну, к примеру, был у нас такой интересный вопрос, когда единая транспортная компания после реорганизации оставила водителей, ну, скажем так, без туалетов. Да, значит, их просто убрали. И люди стали жаловаться в редакцию. Вы знаете, нам понадобилось неделю, чтобы написать запросы, разослать их в мэрию, разослать их в единую транспортную компанию, в Министерство транспорта. И за две недели мы решили, ну, мы его назвали так, туалетный вопрос. Но ну, что делать? Бывают и такие вещи. Значит, одна из драматических публикаций у нас была, это «Он есть, а его нет». Обратился к нам читатель из Гостищева и рассказал о Сергее Черкашине, инвалиде, который оказался, ну, скажем так, выброшен, наверное, вот в небытие. Почему публикация так называется «Он есть, и его нет»? Потому что вроде бы человек жив, а у него ничего нет, ни пенсии, ни прописки. Ну, нам пришлось подключиться серьезно, поехать к нему. Мы оказали ему сначала посильную физическую помощь, это какая-то гуманитарная.
1: А почему так получилось? Он одинокий человек, некому помочь?
2: Да, он одинокий человек, его обманули родственники, бросили там без регистрации, без всего. Но, к сожалению, наверное, должны были обратить на него какие-то службы, но до этого не дошло. Очень помогла нам прекрасный человек, я считаю, уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. Она подключилась после этой газетной публикации. Она решила много вопросов, которые были связаны с ним. Очень долго мы ему помогали, пытались что-то сделать, пристроить его куда-то в приют. В итоге у него был второй инсульт, и это закончилось трагически. Но, наверное, этот момент был поучительным, что нужно не только соседям смотреть по сторонам, да, вот когда живут такие одинокие люди, но нужно еще и каким-то службам подключаться более активно.
1: Елена, вот на примере этой истории, как редакция понимает, где ее роль заканчивается, и дальше должны действовать профильные службы, и как, опять же, постараться сделать так, чтобы помочь каждому человеку.
2: Там, где редакция нужна в своей организации, когда дело нужно двигать, потому что мы не можем подключиться к тому, чтобы сделать человеку документы. Это личные данные, которые охраняются определенным законом. Здесь мы не можем. А вот подтолкнуть к этому службы, да, возможно. Да, мы обращаемся, мы приезжаем. Я ездила, вот, например, в Яковлевскую соцслужбу. Там я пыталась решать какие-то вопросы. И это получалось. Поэтому то, что связано уже с какими-то такими серьезными вопросами оформления документов, там вот это все-таки всевозможные службы должны заниматься. А там, где нужна организация, чтобы дело продвинуть, то здесь, наверное, это дело редакции.
1: А вот обычно как происходит? Заканчивается ваша миссия, вы передаете специальным службам, или вы продолжаете сотрудничать до того момента, когда эта история, скажем так, не закрывается?
2: Продолжаем сотрудничать, пока история не закрывается, да. Здесь это очень важно делать.
1: Я читала ваши публикации и знаю, что кабинет главного редактора никогда не закрывается, и обсуждения идут постоянно. И вот возникает вопрос, как в этом всем удается сохранять продуктивность и не превращать это в вечные совещания?
2: Совещания у меня вообще никогда не бывает. Я работаю с каждым индивидуально, и мне так удобно. Творческие люди, они очень обидчивы, они трогательны. Ни в коем случае нельзя делать какие-то замечания, как-то, может быть, о чем-то говорить, что-то предлагать. Я имею в виду какие-то темы в присутствии большого количество людей. Очень хорошо говорить глаза в глаза. И у меня это получается, и дверь не закрывается, потому что это действительно так. Все заходят, решают свой вопрос и идут в кабинет к себе работать. Поэтому я считаю, что все вокруг меня профессионалы, все мои корреспонденты, и они, наверное, сами хорошо знают, что им нужно делать. Да, конечно же, без руководителя обойтись невозможно, потому что есть еще масса других организационных моментов, но тут такой коллектив высокопрофессиональный, что даже поругать некого, честно скажу.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Крупное предприятие России включается в зонально-объектовую систему ПВО, сообщил в рамках Восточного экономического форума Денис Мантуров. Отдельных систем обнаружения, оповещения и отражения атак, существующих вне контура Минобороны России, быть не может, поскольку это неэффективно и небезопасно, отметил первый вице-премьер России. Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей. Российский омбудсмен Яна Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих выплаты школьникам. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую федеральную выплату каждому школьнику, предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CV-код или код из СМС, ничего не вводите, сказала омбудсмен. Она напомнила, что в этом году единой федеральной выплаты всем школьникам нет. Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с сентября этого года. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия ЦППК. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Прежние способы оплаты также работают. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать и развивает именно важное направление. К слову, самой полезной является мелкая жирная рыба. Это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь о морских обитателях. Включение в рацион 100 граммов запеченной скумбрии поможет школьнику успешно начать учебный год, так как в этой рыбе много веществ, улучшающих память и концентрацию, рассказали врачи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Корабли постоят.

0: завтра не пройдет и полгода.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родина.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Маса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, информационная составляющая войны последних нескольких месяцев. Давайте поговорим об этом, как себя ведут информационные каналы, как со стороны противника, так и наши российские. Вот возникает ощущение, что вообще в нашем информационном поле очень мало говорится о результатах наших ракетных ударов по территории Украины. Почему не сказать реально правду о том, что на самом деле уничтожено? Зачем замалчивать?
2: Я с вами совершенно согласен. Вообще информационная составляющая, как показала вся специальная военная операция на юге и востоке, играет основополагающую, я не скажу, что главнейшую роль, но одну из главных составляющих. Сейчас, слава богу, в информационном пространстве не ведется каких-то таких ожесточенных споров о том, что кто же побеждает в информационной войне. Я вам скажу так, да никто не побеждает. Они пытаются наращивать свои усилия, им очень активно помогают, естественно, их на данном этапе союзники, покровители из Британии, Соединенных Штатов Америки, а они работать могут. Они это доказали уже на протяжении последних десятилетий, когда возникли такие крупные военные конфликты в различных точках мира.
1: Но у Запада главная цель сказать, и не факт, что сделать.
2: Это один из моментов. Ну, я скажу, что вот там говорят о демократии на Западе, говорят о том, что там можно говорить все, что угодно. Чушь и вранье. Возьмем ситуацию 30-летней давности. Это война на Ближнем Востоке, буря в пустыне. Мне рассказывали ребята, уже наши фронтовые репортеры, с кем довелось работать во время Первой и Второй Чеченской войны, говорит, такого запрета, такого контроля мы не видели нигде. Там за одним репортером, неважно ты откуда, из России, из какой-то западной страны, там по 5-6 представителей пресс-службы следили, материалы отсматривали в буквальном порядке. Если, по их мнению, что-то какой-то репортер сделал, какой-то сюжет, все, табу, и никакой аккредитации в дальнейшем он больше не приезжал. Времена стрингеров тогда еще были не такие. Это уже позже там стрингеры начали работать. То есть контроль Запад вел сумасшедший. Методические разработки у них всегда существовали. Многие нынешние украинские средства массовой информации, особенно те, которые отвечает за информационное сопровождение. У них это называется КТО или АТО. У нас это называется специальная военная операция. Естественно, проходили там какую-то подготовку. И я хочу сказать, что совершенно правильно, что сейчас не додумываются ни наша сторона, ни та сторона сравнивать, кто как ведут. Естественно, мы работаем против них, они работают против нас. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Ну, от этого страдают обе стороны конфликта в первую очередь. Для чего ведется информационная работа? В первую очередь для общественного мнения, для жителей двух противоборствующих сторон. Это Украина и Россия. В чем они добились? Это мое личное мнение. Я готов его доказывать, но сейчас не тема для этого разговора, что им удалось поссорить некогда братский народ один. Президент у нас как сказал, это один народ. Украинцы и русские. Не будем об этом спорить, не будем вдаваться в какие-то подробности. Удалось им рассорить. На примере жителей Харькова, Белгорода, Харьковской, Белгородской областей. Лютая ненависть. Посмотрите соцсети. Ужас, что там творится. Информационным структурам ни той стороны, ни нашей не удалось еще как-то вести какой-то контроль за соцсетями. Это не говорит о том, что там демократия есть, демократия нет, запреты, не запреты. Нет. Просто не выработан еще механизм, как влиять на соцсети. А соцсети там может говорить все, что угодно. Конкретно по вашему вопросу, почему мы скромно умалчиваем результаты своей огневой работы. Ну вот пример. Неделю бьем по Киеву. Серьезно бьем. И по Киеву, и по Киевской области, и Бровары, и Жуляны, и другие районы, которые примыкают к Киеву. Там целая логистическая сеть, там и склады, там, где хранятся боеприпасы, военно-промышленные объекты в самом городе Киеве. Почему-то мы дали на откуп нашим блогерам. Я не хочу сказать ничего плохого блогерам. Есть добросовестные, активные, которые имеют опыт, а есть такие блогеры, которые лишь бы что-то сказать, а там трава не расти. И не нести никакую ответственность за свои высказывания, за свои выступления и за свои посты. Но эта тема тоже даже отдельного разговора. По имеющейся у меня информации, действительно очень здорово прилетает по Киеву. Люди ночуют в метро. Ну, война есть война. И кто бы что ни говорил, когда наносятся удары по энергетической, критической инфраструктуре, естественно, страдают, конечно, мирные жители. Украинцы пытаются это разносить в том, что мы целенаправленно бьем именно по жилым объектам. Нет. Целенаправленно мы бьем по военно-промышленным объектам. А то, что у них там не срабатывает, ну, наши там называют это, ерничают, криворукое ПВО. Криворукое она, не криворукое, но проблемы у них есть, поэтому они не зря постоянно выпрашивают у Запада средства противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Это факт. Об этом все прекрасно знают. Но у нас при нанесении массированных и, надо сказать, эффективных точечных ударов, я только приведу один пример. Мы полностью, я не скажу, что там в прах уничтожили, но нанесли такой существенный урон только двум заводам. Это крупные промышленные концерны, которые в свое время еще выставлялись на торги при президенте Ющенко. Там целый год об этом кричали, что все прозоро, все хорошо, мы продаем. Это вот Криворожсталь и Мотор Сич. А там, извините, изготовляются не только беспилотники. Беспилотники изготовляются везде. Там и снаряды, там и ракеты, там и комплектующие, там и ремонт техники, в том числе западной. Они полностью заточены 90%. Если говорить, вот там НПЗ или какие-то сталелитейные, там крупные промышленные предприятия. Но они же в основном работают на нужды ВСУ. Заправляться надо? Надо топливом. А где заправки идут? Где заправляется техника вооруженных сил Украины? Именно на этих заправках и в пунктах временной дислокации, и в гражданских объектах, и в районе НПЗ. Поэтому удары только по этим двум крупным промышленным объектам противника уже сейчас сказываются на вооруженных силах Украины. Поэтому они регулярно выпрашивают средства ПВО, как я уже говорил, и дополнительные вооружения Запада. Это один момент. Второй момент. Естественно, я считаю, что наше общество должно знать и понимать, куда что прилетает. Допустим, местные каналы, опять же, блогеры, они дают такую информацию. Ну, допустим, на федеральных каналах, в информационных выпусках и в политических программах, ток-шоу, как-то об этом говорится меньше, больше акцент сейчас выстраивается вокруг международной повестки. Она очень важная, бесспорно. То мы говорили все время о духе Анкориджа. Сейчас у нас каждый выпуск этих ток-шоу, процентов 70-80 контента содержания, речь идет о визите директора ЦРУ. Самое интересное, что, ну, это мое мнение, никто ничего не знает, о чем договорились и о чем велись переговоры. Во всяком случае, Украина присутствовала. И, естественно, одна из главных тем. Он встречался с Бортниковым. Бортникова – это наша спецслужба, директор ЦРУ, у них своя. Тоже вели какие-то разговоры, может быть, по обмену или еще каким-то моментам, которые обычно никогда не разглашаются. И вот сейчас основной поток. Что же это приведет? Ну, судя по тому, опять же, возвращаясь к информационной повестке дня, как только улетел высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки, тут же мы усилили удары по этим всем энергетическим, военно-промышленным, транспортным объектам Украины, в первую очередь Киев. Но это уже видно. К чему они там договорились, как говорится, мы узнаем, может быть, позже. Ход специальной военной операции покажет. Но, во всяком случае, в повестке дня и людям, я считаю, что необходимо в первую очередь жителям нашего Белгородского региона знать, куда мы бьем, что мы уничтожаем, как мы продвигаемся по фронту именно в нашей соседней Харьковской области. Обязательно должны знать. Дают у нас информацию и оперштаб регулярно, и, опять же, Министерство обороны сейчас поступает, что предоставляет информационную площадку телеграм-каналам в Максе и в Телеге, как мы говорим, которые так или иначе связаны с Министерством обороны. Ну, к примеру, у нас это «Северный ветер». Они связаны с северной группировкой войск. Западная группировка, Купянск, Красный Лиман, это, по-моему, у них них там красный квадрат или красная капелла, могу ошибаться, не знаю. Вот они дают более-менее информацию по продвижению, по нанесению ударов, по какой-то общей обстановке. Ну, опять же, на мой взгляд, их тоже надо корректировать. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть, вот поймите меня правильно, какой-то критике, допустим, северяне, вот этот северный ветер. Молодцы, молодые ребята. Ну, каждый день говорить о том, что армия насильников и убийц то-то делает. Да все мы прекрасно знаем, что это за армия ВСУ, что она из себя представляет. Людям важно какие-то нюансы, какие-то детали, какие-то подвиги, чтобы об этом рассказывали в полный голос. Я, допустим, не понимаю, почему на федеральных каналах и в ток-шоу, и на местных телевизионных каналах. Вот, допустим, Центрального федерального округа, ну, наш, допустим, Белгородский. Вот, к примеру, «Мир Белогорья» показывала историю трех ребят, которые, был такой цикл передач, которые участвовали в специальной военной операции, нашли свое место в жизни после окончания. Об этом нужно говорить в ежедневном режиме. Постоянно нужно приглашать участников СВО, чтобы люди понимали. Постоянно нужно писать, говорить и в радио, в телевизионных эфирах, во всевозможных информационных сайтах, как работают, как воюют наши земляки-белгородцы. Люди должны знать героев нашего времени. У нас же сейчас, опять же, возвращаясь в информационную повестку дня, я, допустим, иногда недоумеваю. Я очень прислушаюсь к мнению своих соседей, своих знакомых, своих близких, которые в силу обстоятельств внимательно отслеживают весь информационный контент, связанный со специальной военной операцией. Ну, люди там живут в этом. И вот они откровенно мне говорят: у нас складывается такое впечатление в обществе, что одни пляшут, танцуют, а другие ложатся в землю. Прошу прощения за такие, может быть, какое-то циничное высказывание. Действительно, у многих складывается такое впечатление, что одни идут добровольцами, одни совершают подвиги, ну, о них как-то говорят мало или говорят скользь. А другие веселятся, танцуют. Это тоже нормально. Но это не нормально, когда идет война. Будем называть вещи своими именами. Белгородцы это понимают прекрасно. Они привыкли, когда, хотя слово «привыкли» – это неуместно. Это плохое выражение. Ну, почему-то оно в обиходе сейчас. Да, мы уже привыкли 5 лет. Ну, как можно привыкнуть 5 лет к таким ежедневным регулярным обстрелам? Нет, конечно. А люди дальше, которые проживают в глубине России, они как-то, вы понимаете, не очень. То есть те, кто сталкивается с этим, это непосредственно все приграничья. Брянск, Курск, Белгород. Здесь людям очень важно свежий поток информации. Очень важные какие-то содержательные, интересные моменты, какие-то интересные детали, в первую очередь связаны не только с ситуацией на фронте, но и связаны с людьми, которые создают эту ситуацию на фронте. Это очень важно. Очень важно сейчас консолидировать это общество. Никто не говорит о том, что люди должны жить полнокровной жизнью. Ну, у нас жизнь сейчас особенная. Жизнь, которая находится в информационном пространстве. И поэтому, извините за тавтологию, в информационном пространстве не должно быть информационного вакуума. Надо что-то хорошее, нормальное, которое уже проверенное, внедрять, дополнять. И не надо отказываться от прошлых каких-то хороших достижений и успехов. Нужно всегда учиться на ошибках. Но если эти ошибки учтены, преодолены, какие-то выработаны новые информационные формы, способы оповещения, освещения этой всей специальной операции, это нужно внедрять. Не нужно останавливаться на месте. И нужно работать всегда на опережение. Нужно опережать противника в информационном компоненте. А говорить о том, кто выигрывает информационную войну, а кто проигрывает, это мы будем уже позже, когда будем подводить итоги специальной военной операции.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников, в результате атак со стороны Украины в течение последних суток получили ранения 16 и погибли 2 жителя региона. Всего в медорганизациях области проходит лечение 125 пациентов, из них 14 детей. В реанимации находятся 16 человек, в том числе один ребенок. В федеральных медцентрах помощь получают 6 белгородцев, в том числе 3 детей. Атаки ВСУ продолжаются. 2 сентября один человек погиб, женщина и девочка получили ранения после ударов по области. В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник попал в автомобиль. Мужчина погиб на месте. В селе Акулиновка Борисовского округа после атаки беспилотника на автомобиль ранены женщина и ее 6-летняя дочь. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка ведет системную работу по созданию условий для поддержки детей, подростков и семей. Мария Львова-Белова посетила все субъекты Российской Федерации, чтобы донести главный принцип – каждый ребенок должен воспитываться в семье. По ее инициативе региональное отделение Фонда защиты детей появится в каждом регионе страны. Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему. Чтобы она поняла, она нужна государству, сказала Львова-Белова. В Белгородской области последовательно внедряются инициативы, направленные на социализацию несовершеннолетних, психологическую поддержку родителей и детей с инвалидностью. Среди них акция «Дарю тепло», проекты «Могу чувствовать», «Родительская гостиная». Все это направлено на то, чтобы дети росли разносторонними и ни в чем не нуждались. В Белгороде открылся детский культурно-просветительский центр «Мультистудия». Пространство создано в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Открытие центра состоялось на базе кинотеатра «Победа». Учреждение – историко-культурный комплекс «Новая Слобода». Его основная миссия – создание доступного и безопасного пространства для культурного и цифрового развития детей в возрасте от 7 до 11 лет и вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. В центре будут проходить занятия по рисунку, живописи и графике, созданию традиционной компьютерной анимации, мастер-классы по работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Планируется работа студии мультипликации, лаборатории графики и видеомонтажа, студии цифрового творчества. Особое внимание уделят изучению основ режиссуры и сценарного мастерства, работе с графическими планшетами, цифровой анимации и ранней профориентации в сфере креативных индустрий. Одним из направлений станет создание мультфильмов о местных героях, истории и традициях белгородчины, в том числе проекта «Город первого салюта». Для родителей предусмотрены форматы совместного творчества, в том числе семейные выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Давай смотреть.

0: Радио Z.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне,

удачи в облаках, родная птица. Гудит летающий завод, и пятый океан зовет. Российский наш растет.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Люблю тебя, родимая земля. На целом свете нет страны красивей. От дальних полустанков до Кремля во всем прекрасна ты, моя Россия. В июльском изобилии полей, в ветрах осенних и в морозах лютых, в весенней перекличке журавлей, в глубокой скорби, в праздничных салютах. Я только здесь могу дышать и жить, корнями мудрость прадедов вбирая. И если надо, голову сложить за веру и покой родного края. Своим народом преданная мать, воистину великая держава, смогла в бою неравному стоять и приумножить воинскую славу. И воспитать достойных сыновей, чтоб в час суровый на защиту встали. Многострадальной родины своей, единым фронтом, что прочнее стали. Есть много в мире стран, но дело в том, что я лишь здесь душою оживаю. Мой дом, Россия, лучший в мире дом, и о другой отчизне не мечтаю. Петр Казаков.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

воде. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: класса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, информационная составляющая войны последних нескольких месяцев. Давайте поговорим об этом, как себя ведут информационные каналы, как со стороны противника, так и наши российские. Вот возникает ощущение, что вообще в нашем информационном поле очень мало говорится о результатах наших ракетных ударов по территории Украины. Почему не сказать реально правду о том, что на самом деле уничтожено? Зачем замалчивать?
2: Я с вами совершенно согласен. Вообще информационная составляющая, как показала вся специальная военная операция на юге и востоке, играет основополагающую, я не скажу, что главнейшую роль, но одну из главных составляющих. Сейчас, слава богу, в информационном пространстве не ведется каких-то таких ожесточенных споров о том, что кто же побеждает в информационной войне. Я вам скажу так, да никто не побеждает. Они пытаются наращивать свои усилия, им очень активно помогают, естественно, их на данном этапе союзники, покровители из Британии, Соединенных Штатов Америки, а они работать могут. Они это доказали уже на протяжении последних десятилетий, когда возникли такие крупные военные конфликты в различных точках мира.
1: Но у Запада главная цель сказать, и не факт, что сделать.
2: Это один из моментов. Ну, я скажу, что вот там говорят о демократии на Западе, говорят о том, что там можно говорить все, что угодно. Чушь и вранье. Возьмем ситуацию 30-летней давности. Это война на Ближнем Востоке, буря в пустыне. Мне рассказывали ребята, уже наши фронтовые репортеры, с кем довелось работать во время Первой и Второй Чеченской войны, говорит, такого запрета, такого контроля мы не видели нигде. Там за одним репортером, неважно ты откуда, из России, из какой-то западной страны, там по 5-6 представителей пресс-службы следили, материалы отсматривали в буквальном порядке. Если, по их мнению, что-то какой-то репортер сделал, какой-то сюжет, все, табу, и никакой аккредитации в дальнейшем он больше не приезжал. Времена стрингеров тогда еще были не такие. Это уже позже там стрингеры начали работать. То есть контроль Запад вел сумасшедший. Методические разработки у них всегда существовали. Многие нынешние украинские средства массовой информации, особенно те, которые отвечают за информационное сопровождение, у них это называется КТО или АТО, у нас это называется специальная военная операция, естественно, проходили там какую-то подготовку. И я хочу сказать, что совершенно правильно, что сейчас не додумываются ни наша сторона, ни та сторона сравнивать, кто как ведут. Естественно, мы работаем против них, они работают против нас. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, но от этого страдают обе стороны конфликта в первую очередь. Для чего ведется информационная работа? В первую очередь для общественного мнения, для жителей двух противоборствующих сторон. Это Украина и Россия. В чем они добились? Это мое личное мнение. Я готов его доказывать, но сейчас не тема для этого разговора, что им удалось поссорить некогда. Братский народ один. Президент у нас как сказал, это один народ. Украинцы и русские. Не будем об этом спорить, не будем вдаваться в какие-то подробности. Удалось им рассорить. На примере жителей Харькова, Белгорода, Харьковской, Белгородской областей. Лютая ненависть. Посмотрите соцсети. Ужас, что там творится. Информационным структурам ни той стороны, ни нашей не удалось еще как-то вести какой-то контроль за соцсетями. Это не говорит о том, что там демократия есть, демократия нет, запреты, не запреты. Нет. Просто не выработан еще механизм, как влиять на соцсети. А соцсети там может говорить все, что угодно. Конкретно по вашему вопросу, почему мы скромно умалчиваем результаты своей огневой работы. Ну вот пример. Неделю бьем по Киеву. Серьезно бьем. И по Киеву, и по Киевской области, и Бровары, и Жуляны, и другие районы, которые примыкают к Киеву. Там целая логистическая сеть, там и склады, там, где хранятся боеприпасы, военно-промышленные объекты в самом городе Киеве. Почему-то мы дали на откуп нашим блогерам. Я не хочу сказать ничего плохого блогерам. Есть добросовестные, активные, которые имеют опыт, а есть такие блогеры, которые лишь бы что-то сказать, а там трава не расти. И не нести никакую ответственность за свои высказывания, за свои выступления и за свои посты. Но эта тема тоже даже отдельного разговора. По имеющейся у меня информации, действительно очень здорово прилетает по Киеву. Люди ночуют в метро. Ну, война есть война. И кто бы что ни говорил, когда наносятся удары по энергетической, критической инфраструктуре, естественно, страдают, конечно, мирные жители. Украинцы пытаются это разносить в том, что мы целенаправленно бьем именно по жилым объектам. Нет. Целенаправленно мы бьем по военно-промышленным объектам. А то, что у них там не срабатывает, ну, наши там называют это, ерничают, криворукое ПВО. Криворукое она, не криворукое, но проблемы у них есть, поэтому они не зря постоянно выпрашивают у Запада средства противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Это факт. Об этом все прекрасно знают. Но у нас при нанесении массированных и, надо сказать, эффективных точечных ударов, я только приведу один пример. Мы полностью, я не скажу, что там в прах уничтожили, но нанесли такой существенный урон только двум заводам. Это крупные промышленные концерны, которые в свое время еще выставлялись на торги при президенте Ющенко. Там целый год об этом кричали, что все прозоро, все хорошо, мы продаем это вот Криворожсталь и Мотор Сич. А там, извините, изготовляются не только беспилотники. Беспилотники изготовляются везде. Там и снаряды, там и ракеты, там и комплектующие, там и ремонт техники, в том числе западной. Они полностью заточены 90%. Если говорить, вот там НПЗ или какие-то сталелитейные, там крупные промышленные предприятия. Но они же в основном работают на нужды ВСУ. Заправляться надо? Надо топливом. А где заправки идут? Где заправляется техника вооруженных сил Украины? Именно на этих заправках и в пунктах временной дислокации, и в гражданских объектах, и в районе НПЗ. Поэтому удары только по этим двум крупным промышленным объектам противника уже сейчас сказываются на вооруженных силах Украины. Поэтому они регулярно выпрашивают средства ПВО, как я уже говорил, и дополнительные вооружения с Запада. Это один момент. Второй момент. Естественно, я считаю, что наше общество должно знать и понимать, куда что прилетает. Допустим, местные каналы, опять же, блогеры, они дают такую информацию. Ну, допустим, на федеральных каналах, в информационных выпусках и в политических программах, ток-шоу, как-то об этом говорится меньше, больше акцент сейчас выстраивается вокруг международной повестки. Она очень важная, бесспорно. То мы говорили все время о духе Анкориджа. Сейчас у нас каждый выпуск этих ток-шоу, процентов 70-80 контента содержания, речь идет о визите директора ЦРУ. Самое интересное, что, ну, это мое мнение, никто ничего не знает, о чем договорились и о чем велись переговоры. Во всяком случае, Украина присутствовала. И, естественно, одна из главных тем. Он встречался с Бортником. Бортников – это наша спецслужба, директор ЦРУ у них своя. Тоже вели какие-то разговоры, может быть, по обмену или еще каким-то моментам, которые обычно никогда не разглашаются. И вот сейчас основной поток. Что же это приведет? Ну, судя по тому, опять же, возвращаясь к информационной повестке дня, как только улетел высокопоставленный представитель Соединенных Штатов Америки, тут же мы усилили удары по этим всем энергетическим, военно-промышленным, транспортным объектам Украины, в первую очередь Киев. Но это уже видно. К чему они там договорились, как говорится, мы узнаем, может быть, позже. Ход специальной военной операции покажет. Но, во всяком случае, в повестке дня и людям, я считаю, что необходимо в первую очередь жителям нашего Белгородского региона знать, куда мы бьем, что мы уничтожаем, как мы продвигаемся по фронту именно в нашей соседней Харьковской области. Обязательно должны знать. Дают у нас информацию и оперштаб регулярно, и, опять же, Министерство обороны сейчас поступает, что предоставляет информационную площадку телеграм-каналам в Максе и в Телеге, как мы говорим, которые так или иначе связаны с Министерством обороны. Ну, к примеру, у нас это «Северный ветер». Они связаны с северной группировкой войск. Западная группировка, Купянск, Красный Лиман, это, по-моему, у них них там «Красный квадрат» или «Красная капелла», могу ошибаться, не знаю. Вот они дают более-менее информацию по продвижению, по нанесению ударов, по какой-то общей обстановке. Ну, опять же, на мой взгляд, их тоже надо корректировать. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть, вот поймите меня правильно, какой-то критике, допустим, северяне, вот этот «Северный ветер». Молодцы, молодые ребята. Ну, каждый день говорить о том, что армия насильников и убийц то-то делает. Да все мы прекрасно знаем, что это за армия ВСУ, что она из себя представляет. Людям важно какие-то нюансы, какие-то детали, какие-то подвиги, чтобы об этом рассказывали в полный голос. Я, допустим, не понимаю, почему на федеральных каналах и в ток-шоу, и на местных телевизионных каналах, вот, допустим, Центрального федерального округа, ну, наш, допустим, Белгородский. Вот, к примеру, «Мир Белогорья» показывала историю трех ребят, которые, был такой цикл передач, которые участвовали в специальной военной операции, нашли свое место в жизни после окончания. Об этом нужно говорить в ежедневном режиме. Постоянно нужно приглашать участников СВО, чтобы люди понимали. Постоянно нужно писать, говорить и в радио, в телевизионных эфирах, во всевозможных информационных сайтах, как работают, как воюют наши земляки-белгородцы. Люди должны знать героев нашего времени. У нас же сейчас, опять же, возвращаясь в информационную повестку дня, я, допустим, иногда недоумеваю. Я очень прислушаюсь к мнению своих соседей, своих знакомых, своих близких, которые в силу обстоятельств внимательно отслеживают весь информационный контент, связанный со специальной военной операцией. Ну, люди там живут в этом. И вот они откровенно мне говорят: у нас складывается такое впечатление в обществе, что одни пляшут, танцуют, а другие ложатся в землю. Прошу прощения за такие, может быть, какое-то циничное высказывание. Действительно, у многих складывается такое впечатление, что одни идут добровольцами, одни совершают подвиги, ну, о них как-то говорят мало или говорят скользь. А другие веселятся, танцуют. Это тоже нормально. Но это не нормально, когда идет война. Будем называть вещи своими именами. Белгородцы это понимают прекрасно. Они привыкли, когда, хотя слово «привыкли» – это неуместно. Это плохое выражение. Ну, почему-то оно в обиходе сейчас. Да, мы уже привыкли 5 лет. Ну, как можно привыкнуть 5 лет к таким ежедневным регулярным обстрелам? Нет, конечно. А люди дальше, которые проживают в глубине России, они как-то, вы понимаете, не очень. То есть те, кто сталкивается с этим, это непосредственно все приграничья. Брянск, Курск, Белгород. Здесь людям очень важен свежий поток информации. Очень важны какие-то содержательные, интересные моменты. Какие-то интересные детали. В первую очередь связаны не только с ситуацией на фронте, но и связаны с людьми, которые создают эту ситуацию на фронте. Это очень важно. Очень важно сейчас консолидировать это общество. Никто не говорит о том, что люди должны жить полнокровной жизнью. Ну, у нас жизнь сейчас особенная. Жизнь, которая находится в информационном пространстве. И поэтому, извините за тавтологию, в информационном пространстве не должно быть информационного вакуума. Надо что-то хорошее, нормальное, которое уже проверенное, внедрять, дополнять. И не надо отказываться от прошлых каких-то хороших достижений и успехов. Нужно всегда учиться на ошибках. Но если эти ошибки учтены, преодолены, какие-то выработаны новые информационные формы, способы оповещения, освещения этой всей специальной операции, это нужно внедрять. Не нужно останавливаться на месте. И нужно работать всегда на опережение. Нужно опережать противника в информационном компоненте. А говорить о том, кто выигрывает информационную войну, а кто проигрывает, это мы будем уже позже, когда будем подводить итоги специальной военной операции.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс помолитесь Христу и Аллаху, всем святым на российской земле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает.

не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

город, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: спеша, и открыта душа, там деревня родная моя.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Подумаешь, ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 3 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 16-18, в дневные часы 22-24 градуса. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Моем сердце весна.
3: Вечерний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я, ты я. Все в этом мире изменчиво.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Один день без войны, пою, друг, соловьи. А мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. Так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио З. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: месяц май.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.